скала, потихо направи тренутек чекала, а Коста заслышала худи вихар, такою попустил любезний жар, и запела сбо.